Вершковновце, Вершково, я пойдем долину медвязья на пасме. Эй, дробно, дятелино, дробно, дятелино. Эй, овце моє, овце, мати златі звонце, ходите,